Чиди, Каскарино, Кевин Моран, Упет Бонер, Стойкович, Векатанец, Весосич, Вујович, Стонтон, Мори, Стейплтон, Олири, Уилан, Олдридж. Demol de Wolfgang Kulemans, Velaka Tušve Hadži, Romario u Bebetu, Serisuela u Skilači, Jorginho u Mazinu, Van der Els, de Gam de Chreize, Ach Oili im Hashem Azeh, Shum Shem lo mit Chareize, Az Ma Omar Achreize, Az Ma Omar Achreize. Desayev, Zygmantovich, Demjanenko, Niko Klasen,